возив диле, а на коню возив слупи. Кто не вежит свои бабе, нех не вылази с хаупы. Кто не вежит свои бабе, нех не вылази с хаупы.